0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: On our free app,
2: Alexa,
1: and the Nation Player. Wherever you are.
2: Dance Anthems Radio.